По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана, а я

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: клубе.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

10 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидрометра, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя. I'm

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимой даты – профессионального праздника медицинских работников, который ежегодно отмечается в Беларуси в третье воскресенье июня. Событие особое не только для представителей сферы, а для каждого человека, ведь врачам мы доверяем самое ценное, что есть – свою жизнь и здоровье. А потому и в эту профессию приходят люди, готовые помочь в любое время суток, часто жертвуя отдыхом и личным временем. И таких героев в стране много. По данным Белстата, в системе здравоохранения более 56 тысяч врачей и 123 тысячи средних медработников. И в адрес каждого из них звучат слова признательности за труд. В Барановичах по традиции состоялся масштабный праздник. Торжество объединило в городском доме культуры лучших в своем деле. Россыпью наград отмечены порядка 80 представителей системы здравоохранения Барановичского региона. Поздравления им адресовали почетные гости. Руководство города и района, городской район и советы депутатов, парламентарии, духовенство, союз женщин, БРСМ, профсоюз. Гранты в торжественной обстановке вручил председатель горосполкома Максим Антонюк 11 первоклассным специалистам. В их числе лучший руководитель врачей терапевтического, хирургического, медико-диагностического профилей, акушер, гинеколог, педиатр, стоматолог, фельдшер, акушерка, медицинская сестра, работник, оказывающий медпомощь сельскому населению. Максим Антонюк выразил огромную благодарность за труд и самоотдачу, подчеркнув, что эти люди выбрали одну из самых благородных профессий в мире. Кроме того, развитие сферы является одним из приоритетов государственной политики. И слова подтверждаются цифрами. Городской бюджет более чем 40% средств направляет на совершенствование отрасли. Многое делается для укрепления материально-технической базы, сказал Максим Анатольевич и добавил, что впереди еще много проектов. Эстафету поздравлений приняло руководство Барановичского района. Искреннюю признательность выразил заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич. Он подчеркнул, случайных людей в сфере нет. Медиком может стать лишь человек с искренним призванием, сильный духом, гуманный и милосердный. Искренние слова коллегам адресовала заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники по медицинской части Екатерина Столяр.
2: Дорогие медицинские работники, уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры и все сотрудники сферы здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным

0: Лицея номер один. Максимальные результаты молодой человек продемонстрировал на экзаменах по русскому языку учитель Людмила Вилента и по физике педагог Андрей Хвалинский. Высший итог у юноши и на ЦТ по математике учитель Елена Русак. Еще 100 добавил аттестат, в копилке золотая медаль. Роман Яцук, победитель второго этапа Республиканской олимпиады по математике и информатике в 2025 и в 2026. Особый интерес проявляет к программированию, для него это не просто хобби, а серьезный шаг в будущую профессию. Блестяще справилась с проверкой знаний и Ульяна Густинович из средней школы номер 19. Девушка идеально выполнила задание по русскому языку, учитель Евгения Ващука и химии педагог Ольга Цуканова. Абсолютную точность отличница продемонстрировала и на ЦТ по биологии учитель Каролина Калеина. Еще 100 добавил аттестат золотой медалистки. К слову, талантлива Ульяна не только в выбранных предметах. Ранее она была в числе лучших на олимпиадах по математике, физике, финансовой грамотности, участвовала в республиканском конкурсе «Е-патриот» своей страны в рамках проекта «Поезд памяти». Является дипломантом первой степени областной выставки декоративно-прикладного творчества. Кроме того, Ульяна прошла обучение и успешно защитила работу в Национальном детском технопарке по направлению авиакосмические технологии. В управлении по образованию горосполкома отметили, что барановичи гордятся своей талантливой, амбициозной и разносторонней молодежью, а также адресовали ребятам поздравления, пожелав поступить в выбранный вуз и стать настоящими профессионалами своего дела.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: В Беларуси на неделе прошел единый день информирования. Традиционно представители власти, руководители министерств и ведомств отправляются в трудовые коллективы, чтобы поговорить о значимом. Темой нынешнего общения стала важность сохранения мира. 22 июня в нашей стране день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этом году исполняется 85 лет со дня трагических событий. 22 июня 1941-го нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Именно Беларусь оказалась на передовой линии огня, приняв на себя самый мощный и жестокий удар вражеской армады. Подвиг солдат и страдания мирного населения того времени навсегда вписаны в национальный код белорусов. А память о военном поколении является незыблемой основой нашей идентичности, подчеркнул во время встречи с работниками предприятия «Медтехника» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. За годы оккупации в городе Баранович и окрестностях были уничтожены свыше 128 тысяч человек. 31 тысяча советских военнопленных погибло в филиале Леснянского лагеря смерти, созданного в Барановичской центральной тюрьме. Более 18 тысяч узников в гетто. В урочище Гай были расстреляны 3 тысячи чехословацких евреев. За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками было разрушено 80% промышленных предприятий, учебных и культурно-просветительских учреждений и 2500 жилых домов. К августу 44-го в Барановичах осталось только 4230 человек. Установленный гитлеровцами режим жесткого террора и насилия не сломил волю патриотов к сопротивлению. Они создали разветвленную сеть подпольных организаций и групп, внесших весомый вклад в общее дело разгрома врага. Более 80 лет мы живем под мирным небом. Как отметил Максим Антонюк, нашим народам выстрадано и завоевано право жить без войн, порабощения и гнета. Это не данность, а главное наше достижение. Важно не допустить фальсификацию событий тех лет. Необходимо бережно сохранять документальные свидетельства войны и увековечивание имен павших героев. Память во имя будущего – тема, глубоко трогающая каждого белоруса. Это повод для осмысления истории, сохранения героического наследия и передачи его будущим поколениям. В рамках единого дня информационно-пропагандистская группа во главе с председателем районного исполнительного комитета Романом Жуком посетила РАИПО. Чтобы донести коллективу ключевые послания этого дня и подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти. Практически повсеместно каратели целенаправленно истребляли мирных жителей и развалили. разворачивая фабрики смерти. Такие страшные страницы есть и в истории Барановичского района. В деревне Лесная погибло свыше 88,5 тысяч человек, а в Колдычево более 22 тысяч. И это далеко не единственные примеры страшных событий, которым противостояли солдаты и народ.

0: партизанское движение. Чтобы наши дети не знали ужасов войны, каждый должен хранить память о подвиге наших дедов. Единство в памяти, сила в подвиге. Барановичи на неделе встречали агитпоезд, объединивший города Беларуси и России. Уникальный состав включает тематические вагоны, один из которых оборудован под дискуссионную площадку, образцы военной техники времен Великой Отечественной и платформу-сцену для выступления артистов. Настоящий музей, крупная интерактивная площадка на колесах, стартовала с белорусского вокзала в Москве. В маршруте Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Барановичи и Брест. Именно по этому пути шли советские воины на Берлин. Участников масштабного проекта на станции Барановичи-Полесские приветствовали руководство города, военнослужащие Барановичского гарнизона, железнодорожники, представители общественных объединений и молодежь. Обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк подчеркнул, что проект является символом нерушимой связи народов Беларуси и России, плечом к плечу прошедших через горнило страшной войны.
1: Нельзя недооценить важность этой акции, которая показывает единство двух великих народов. Братьев, россиян и белорусов, только помня прошлое, мы сможем уверенно создавать будущее и делать настоящее великим. Белорусы, которые в Великой Отечественной войне пострадали как никто, каждый третий погиб. Мы никогда не сможем забыть Великую Отечественную войну. Мы всегда помним то, что было, и будем сохранять историю ради мирного неба над головой.
0: Торжественный митинг развернулся прямо у здания вокзала. По словам замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Олега Масеева, патриотическая акция направлена на сохранение исторической памяти.
2: Патриотическая акция «Единство памяти и сила правды» является значимым мероприятием нашего тесного сотрудничества Министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. И она направлена на сохранение исторической памяти. Это еще одно яркое свидетельство братских связей народов России и Беларуси.
0: Ярким событием стала церемония развертывания копии Знамени Победы. На привокзальной площади учащиеся продемонстрировали жителям и гостям города огромное полотнище, символизирующее героизм защитников Родины. После открытия передвижной выставки «Единство в памяти, сила в подвиге» участники почтили павших в годы войны минутой молчания и возложили цветы у вечного огня. Затем активисты побывали в Барановичском музее железнодорожной техники, пообщались в рамках дискуссионной площадки и насладились концертной программой творческих коллективов. Следующей точкой стал Брест. В легендарной цитадели была взята частица вечного огня. 22 июня от него будут зажжены 1418 свечей в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, который расположен под Москвой на территории парка «Патриот».
3: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Третий корпус индустриального парка «Бурштин» в Барановичах планируют сдать к концу 2026-го. Задачу по оптимизации сроков возведения поставил вице-премьер Беларуси Александр Терехов. В рамках рабочего визита в наш город заместитель главы правительства ознакомился с производствами, которые уже работают в индустриальном парке. Как идет отбор будущих резидентов и как продвигается строительство следующей очереди? Воплощение в жизнь площадки, призванные придать Барановичам дополнительный импульс развития. Развитие ведется с использованием передовых подходов и применением современных стройматериалов. Объект возводится силами стройтреста номер 25. Все этапы от подготовительных работ, сооружения каркаса промышленного здания, обшивки панелями до внутренней отделки ведут специалисты СУ-145. Как рассказал главный инженер стройтреста номер 25 Александр Высоцкий, сейчас задействовано 18 единиц техники. Тяжелогрузные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, бетоноукладочные автомобили и 165 специалистов различных компетенций.
4: Что касается строительства второй очереди Брестского научно-технологического парка, на данный момент работы по нем завершены на 98%. Сейчас ведутся наладочные работы и финишные работы по отделке. Что касается третьей очереди строительства, по ней ведутся работы по монтажу металлокаркаса и кровли здания будущего. Также ведутся работы по инженерным сетям. Готовность по данному объекту составляет более 30%. 5 кором времени мы приступаем уже к бетонированию дорог по третьей очереди и завершению всех инженерных систем и монтажу подстанции и ее наладки.
0: Проект включает 3 производственных цеха. Спрос на место есть, однако зайти на площади можно лишь по конкурсу. Плюсы промышленной гостиницы уже оценили резиденты. Для них налоговые льготы на землю, недвижимость и прибыль. Концепция объекта предполагает размещение организаций, занимающихся выпуском импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции. Инновационность – главный критерий при выборе, рассказал заместитель директора Брестского научно-технологического парка, директор Барановичского филиала Александр Кудрицкий.
5: У нас количество резидентов увеличится вдвое. На сегодняшний день их 3, соответственно, их будет 6. Сейчас поставлена задача с целью большей эффективности площадей увеличивать количество резидентов на те площади, которые мы будем изучать опыт других и работать в этом направлении. У нас всегда имеется конкурс. Мы хотели, чтобы те резиденты, которые хотели бы к нам зайти, чтобы у них продукция была на уровне не только республики, но и, как говорится, мировом, соответствовала своим масштабам и требованиям и перспективам.
0: Весь проект предусматривает 3 производственных помещения, автоматизированный складской комплекс, административно-бытовой и лабораторный корпуса. Министр промышленности Андрей Кузнецов на неделе посетил с рабочим визитом Брестскую область. В центре внимания производственный потенциал региона. В частности, в Барановичах глава ведомства знакомился с работой завода автоматических линий, а также филиала ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод. Министр побывал в цехах и пообщался с коллективами. Отдельно остановились на планах по развитию, укреплении кадровых и технологических возможностей. Затем глава Минпрома отправился на электроламповый завод в городе над Бугом. После на Брестмаш, где к большому разговору о промышленности Брещины подключились помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский и председатель облсполкома Петр Пархомчук. Масштабное обновление и ставка на умные технологии. Программа «Один район, один проект» закрепила за собой статус главного драйвера развития экономики регионов Беларуси. Как отметил глава профильного ведомства Юрий Чеботарь, за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств. Под новые цеха перестраивают в том числе заброшенные здания. Важный тренд – на малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели. Сейчас на финальной стадии находятся еще 60 начинаний. Параллельно действует инвестпрограмма «Региональная инициатива». В рамках ее воплощения более 400 проектов. Это новые рабочие места, заработная плата и доходы населения, подчеркнул Юрий Чеботарь. Министр экономики на неделе посетил Брестскую область. В Барановичском районе он побывал на мясоперерабатывающем предприятии «Густус», которое специализируется на переработке мяса и производстве мясных изделий, таких как колбасы, деликатесы и полуфабрикаты. Сейчас на площадях модернизируется убойный цех и производственно-складские помещения. Обновление вошло в пул региональной инициативы. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичская ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 22 по 26 июня будет отключена горячая вода в Северном, Текстильном микрорайонах, районе, ограниченном улицами Пролетарской, Промышленной, Кирова. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства.
3: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029, 791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 26-28 тепла. Вечером 19-21 градус. Ночью ожидается 15-17 со знаком «плюс».

0: Кирович FM на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

15 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Сделай газон идеальным легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

16 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

17 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимой даты – профессионального праздника медицинских работников, который ежегодно отмечается в Беларуси в третье воскресенье июня. Событие особое не только для представителей сферы, а для каждого человека, ведь врачам мы доверяем самое ценное, что есть – свою жизнь и здоровье. А потому и в эту профессию приходят люди, готовые помочь в любое время суток, часто жертвуя отдыхом и личным временем. И таких героев в стране много. По данным Белстата, в системе здравоохранения более 56 тысяч врачей и 123 тысячи средних медработников. И в адрес каждого из них звучат слова признательности за труд. В Барановичах по традиции состоялся масштабный праздник. Торжество объединило в городском доме культуры лучших в своем деле. Россыпью наград отмечены порядка 80 представителей системы здравоохранения Барановичского региона. Поздравления им адресовали почетные гости. Руководство города и района, городской район и советы депутатов, парламентарии, духовенство, союз женщин, БРСМ, профсоюз. Гранты в торжественной обстановке вручил председатель горосполкома Максим Антонюк 11 первоклассным специалистам. В их числе лучший руководитель врачей терапевтического, хирургического, медико-диагностического профилей, акушер, гинеколог, педиатр, стоматолог, фельдшер, акушерка, медицинская сестра, работник, оказывающий медпомощь сельскому населению. Максим Антонюк выразил огромную благодарность за труд и самоотдачу, подчеркнув, что эти люди выбрали одну из самых благородных профессий в мире. Кроме того, развитие сферы является одним из приоритетов государственной политики. И слова подтверждаются цифрами. Городской бюджет более чем 40% средств направляет на совершенствование отрасли. Многое делается для укрепления материально-технической базы, сказал Максим Анатольевич и добавил, что впереди еще много проектов. Эстафету поздравлений приняло руководство Барановичского района. Искреннюю признательность выразил заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич. Он подчеркнул, случайных людей в сфере нет. Медиком может стать лишь человек с искренним призванием, сильный духом, гуманный и милосердный. Искренние слова коллегам адресовала заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники по медицинской части Екатерина Столер.
2: Дорогие медицинские работники, уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры и все сотрудники сферы здравоохранения. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд – это не просто работа, это настоящее призвание и ежедневный подвиг. Вы дарите людям самое дорогое – здоровье и жизнь, окружая их заботой в самые трудные минуты. Спасибо вам за бессонные ночи и за спасенные судьбы. В этот день я хочу вам пожелать самого главного – это крепкого здоровья. Ведь вы так часто забываете о себе, помогая другим. Я желаю вам спокойных дежурств, благодарных пациентов и простого человеческого счастья. С праздником!
1: Двое барановичских выпускников показали потрясающий результат, набрав 400 из возможных 400 баллов. Первым триумфатором централизованных испытаний стал Роман Яцук из лицея номер 1. Максимальные результаты молодой человек продемонстрировал на экзаменах по русскому языку учитель Людмила Вилента и по физике педагог Андрей Хвалинский. Высший итог у юноши и на ЦТ по математике учитель Елена Русак. Еще 100 добавил аттестат в копилку. Золотая медаль. Роман Яцук, победитель второго этапа Республиканской олимпиады по математике и информатике в 2025 и в 2026. Особый интерес проявляет к программированию. Для него это не просто хобби, а серьезный шаг в будущую профессию. Блестяще справилась с проверкой знаний и Ульяна Густинович из средней школы номер 19. Девушка идеально выполнила задание по русскому языку, учитель Евгения Ващука и химии педагог Ольга Цуканова. Абсолютную точность отличница продемонстрировала и на ЦТ по биологии учитель Каролина Калеина. Еще сотню добавил аттестат золотой медалистки. К слову, талантлива Ульяна не только в выбранных предметах. Ранее она была в числе лучших на олимпиадах по математике, физике, финансовой грамотности, участвовала в республиканском конкурсе «Е-патриот» своей страны в рамках проекта «Поезд памяти». Является дипломантом первой степени областной выставки декоративно-прикладного творчества – Кроме того, Ульяна прошла обучение и успешно защитила работу в Национальном детском технопарке по направлению авиакосмические технологии. В управлении по образованию горосполкома отметили, что барановичи гордятся своей талантливой, амбициозной и разносторонней молодежью, а также адресовали ребятам поздравления, пожелав поступить в выбранный вуз и стать настоящими профессионалами своего дела.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Беларуси на неделе прошел единый день информирования. Традиционно представители власти, руководители министерств и ведомств отправляются в трудовые коллективы, чтобы поговорить о значимом. Темой нынешнего общения стала важность сохранения мира. 22 июня в нашей стране день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этом году исполняется 85 лет со дня трагических событий. 22 июня 1941-го нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Именно Беларусь оказалась на передовой линии огня, приняв на себя самый мощный и жестокий удар вражеской армады. Подвиг солдат и страдания мирного населения того времени навсегда вписаны в национальный код белорусов. А память о военном поколении является незыблемой основой нашей идентичности, подчеркнул во время встречи с работниками предприятия «Медтехника» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. За годы оккупации в городе Баранович и окрестностях были уничтожены свыше 128 тысяч человек. 31 тысяча советских военнопленных погибло в филиале Леснянского лагеря смерти.

0: 200 лет мы живем под мирным небом. Как отметил Максим Антонюк, нашим народом выстрадано и завоевано право жить без войн, порабощения и гнета. Это не данность, а главное наше достижение. Важно не допустить фальсификацию событий тех лет. Необходимо бережно сохранять документальные свидетельства войны и увековечивание имен павших героев. Память во имя будущего – тема, глубоко трогающая каждого белоруса. Это повод для осмысления истории, сохранения героического наследия и передачи его будущим поколениям. В рамках единого дня информационно-пропагандистская группа во главе с председателем районного исполнительного комитета Романом Жуком посетила РАИПО. Чтобы донести коллективу ключевые послания этого дня и подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти. Практически повсеместно каратели целенаправленно истребляли мирных жителей, разворачивая фабрики смерти. Такие страшные страницы есть и в истории Барановичского района. В деревне Лесная погибло свыше 88,5 тысяч человек, а в Колдычево более 22 тысяч. И это далеко не единственные примеры страшных событий, которым противостояли солдаты и народ, партизанское движение. Чтобы наши дети не знали ужасов войны, каждый должен хранить память о подвиге наших дедов. Единство в памяти, сила в подвиге. Барановичи на неделе встречали агитпоезд, объединивший города Белоруссии и России. Уникальный состав включает тематические вагоны, один из которых оборудован под дискуссионную площадку, образцы военной техники времен Великой Отечественной и платформу-сцену для выступления артистов. Настоящий музей, крупная интерактивная площадка на колесах, стартовала с белорусского вокзала в Москве. В маршруте Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Барановичи и Брест. Именно по этому пути шли и советские воины на Берлин. Участников масштабного проекта на станции Барановичи-Полесские приветствовали руководство города, военнослужащие Барановичского гарнизона, железнодорожники, представители общественных объединений и молодежь. Обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк подчеркнул, что проект является символом нерушимой связи народов Беларуси и России, плечом к плечу прошедших через горнило страшной войны.
1: Нельзя недооценить важность этой акции, которая показывает единство двух великих народов. Братьев, россиян и белорусов, только помня прошлое, мы сможем уверенно создавать будущее и делать настоящее великим. Белорусы, которые в Великой Отечественной войне пострадали, как никто, каждый третий погиб. Мы никогда не сможем забыть Великую Отечественную войну. Мы всегда помним то, что было, и будем сохранять историю ради мирного неба над головой.
0: Торжественный митинг развернулся прямо у здания вокзала. По словам замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Олега Масеева, патриотическая акция направлена на сохранение исторической памяти.
2: Патриотическая акция «Единство памяти и сила правды» является значимым мероприятием нашего тесного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. И она направлена на сохранение исторической памяти. Это еще одно яркое свидетельство братских связей народов России и Беларуси.
0: Ярким событием стала церемония развертывания копии Знамени Победы. На привокзальной площади учащиеся продемонстрировали жителям и гостям города огромное полотнище, символизирующее героизм защитников Родины. После открытия передвижной выставки «Единство в памяти, сила в подвиге» участники почтили павших в годы войны минутой молчания и возложили цветы у вечного огня. Затем активисты побывали в Барановичском музее железнодорожной техники, пообщались в рамках дискуссионной площадки и насладились концертной программой творческих коллективов. Следующей точкой стал Брест. В легендарной цитадели была взята частица вечного огня. 22 июня от него будут зажжены 1418 свечей в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, который расположен под Москвой на территории парка «Патриот».
3: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: Третий корпус индустриального парка «Бурштин» в Барановичах планируют сдать к концу 2026-го. Задачу по оптимизации сроков возведения поставил вице-премьер Беларуси Александр Терехов. В рамках рабочего визита в наш город заместитель главы правительства ознакомился с производствами, которые уже работают в индустриальном парке. Как идет отбор будущих резидентов и как продвигается строительство следующей очереди. Воплощение в жизнь площадки, призванные придать Барановичам дополнительный импульс развития. Развитие ведется с использованием передовых подходов и применением современных стройматериалов.

0: Объект возводится силами стройтреста номер 25. Все этапы от подготовительных работ, сооружения каркаса промышленного здания, обшивки панелями до внутренней отделки ведут специалисты СУ-145. Как рассказал главный инженер стройтреста номер 25 Александр Высоцкий, сейчас задействовано 18 единиц техники. Тяжелогрузные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, бетонокладочные автомобили и 165 специалистов различных компетенций.
1: Что касается строительства второй очереди Брестского научно-технологического парка, на данный момент работы по нем завершены на 98%. Сейчас ведутся наладочные работы и финишные работы по отделке. Что касается третьей очереди строительства, по ней ведутся работы по монтажу металлокаркаса и кровли здания будущего. Также ведутся работы по инженерным сетям. Готовность по данному объекту составляет более 35%. Скором времени мы приступаем уже к бетонированию дорог по третьей очереди и завершению всех инженерных систем и монтажу подстанции и ее наладки.
0: Проект включает 3 производственных цеха. Спрос на место есть, однако зайти на площади можно лишь по конкурсу. Плюсы промышленной гостиницы уже оценили резиденты. Для них налоговые льготы на землю, недвижимость и прибыль. Концепция объекта предполагает размещение организаций, занимающихся выпуском импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции. Инновационность – главный критерий при выборе, рассказал заместитель директора Брестского научно-технологического парка, директор Барановичского филиала Александр Кудрицкий.
2: У нас количество резидентов увеличится вдвое. На сегодняшний день их 3, соответственно, их будет 6. Сейчас поставлена задача с целью большей эффективности площадей увеличивать количество резидентов на те площади, которые мы будем изучать опыт других и работать в этом направлении. У нас всегда имеется конкурс. Мы хотели, чтобы те резиденты, которые хотели бы к нам зайти, чтобы у них продукция на уровне не только республики, но и, как говорится, мировой, соответствовало своим масштабам и требованиям и перспективам.
0: Весь проект предусматривает 3 производственных помещения, автоматизированный складской комплекс, административно-бытовой и лабораторный корпуса. Министр промышленности Андрей Кузнецов на неделе посетил с рабочим визитом Брестскую область. В центре внимания производственный потенциал региона. В частности, в Барановичах глава ведомства знакомился с работой завода автоматических линий, а также филиала ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод. Министр побывал в цехах и пообщался с коллективами. Отдельно остановились на планах по развитию, укреплении кадровых и технологических возможностей. Затем глава Минпрома отправился на электроламповый завод в городе над Бугом. После на Брестмаш, где к большому разговору о промышленности Брещины подключились помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский и председатель облсполкома Петр Пархомчук. Масштабное обновление и ставка на умные технологии. Программа «Один район, один проект» закрепила за собой статус главного драйвера развития экономики регионов Беларуси. Как отметил глава профильного ведомства Юрий Чеботарь, за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств. Под новые цеха перестраивают в том числе заброшенные здания. Важный тренд – на малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели. Сейчас на финальной стадии находится еще 60 начинаний. Параллельно действует инвестпрограмма «Региональная инициатива». В рамках ее воплощения более 400 проектов. Это новые рабочие места, заработная плата и доходы населения, подчеркнул Юрий Чеботарь. Министр экономики на неделе посетил Брестскую область. В Барановичском районе он побывал на мясоперерабатывающем предприятии «Густус», которое специализируется на переработке мяса и производстве мясных изделий, таких как колбасы, деликатесы и полуфабрикаты. Сейчас на площадях модернизируется убойный цех и производственно-складские помещения. Обновление вошло в пул региональной инициативы. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии – Барановичская ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 22 по 26 июня будет отключена горячая вода в Северном, Текстильном микрорайонах, районе, ограниченном улицами Пролетарской, Промышленной, Кирова. Администрация барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства.
3: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

19 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.
0: Наше радио. Барановичи FM.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

23 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

Слушай свое на Барановичи FM.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.